0: freaking cross, okay?
1: What did the Maharishi preach?
2: Андерсон, Дэрис, Товарищи, Вечери. Ну, так я все, зачем марить чуванов, зачем марить лояти. Вот марай рекомендую, кен я варето. Андерсон, Дэрис, Товарищи, Вечери. Ну, так я все, зачем марить чуванов, зачем марить лояти. Вот марай рекомендую, кен я варето. МДИ.
3: So that's what India taught you.
2: Exactly.
4: Oh, I see. Very good.
5: Real good.
4: Thank you very much.